0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 30 июля, ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северный, северо-западный 4,9 метра в секунду. Давление днем начнет расти 741 миллиметр. Температура ночью плюс 14-16, а днем 18-20 выше нуля. Восход солнца в 4 часа 52 минуты, заход в 20:53, долгота дня 16 часов и 1 минута. Продолжительность светового дня уменьшилась на 1.5 часа. В пятницу 31 июля малооблачно и без осадков. Ночью 12-14, днем 23-25. В субботу еще теплее, днем до плюс 28 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: попал в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Ново-Столобинской пустыни, Святой Яковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Ново-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Флиртовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 30 июля отмечается Международный день дружбы. Инициатором учреждения дня выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. Особо подчеркивается важность Дня дружбы в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые которые чтят культурное многообразие, говорится в документе. Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа «Дня дружбы».
5: На улицах Парижа 30 июля впервые прозвучала «Марсельеза». 30 июля 1792 года в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли военную песню Рейнской армии, написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лиль. Впоследствии она получила прозвище «Марсельезы», то есть «Марсельской». 24 ноября 1793 года революционный парламент Французской республики «Конвент» провозгласил творение Руже де Лиля государственным гимном страны. Реставрация французской монархии в начале 19 века привела к запрету исполнения «Марсельезы». Однако в период революции 1830 и 1848 годов во Франции и других европейских странах «Марсельезы» не неизменно возрождалась в качестве интернационального революционного гимна. Пели ее и участники Парижской коммуны 1871 года. А в 1887 году «Марсельеза» снова стала официальным государственным гимном Третьей Французской Республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».
3: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья.

0: здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: новости словно сами собой будут возникать очень перспективные идеи. Чтобы максимально воспользоваться столь благоприятным для профессиональных успехов днем, сегодня стоит отказаться от всего, что отвлекает от продуктивной работы.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не стоит спешить в процессе выполнения очень трудоемкого проекта. Это задание поможет вам сделать заметный рывок по карьерной лестнице, но лишь при условии, что вы доведете его до совершенства.
0: Тельцам сегодня не следует заниматься коллективными видами деятельности. По вине посторонних людей может сорваться очень важное мероприятие или проект, в разработку которого вы вложили очень много труда, сил и времени.
2: Для близнецов этот день будет напрочь лишен психологического комфорта. Вы начнете испытывать раздражение даже от глупых шуток коллег, которые попытаются вернуть вам позитивное настроение, а в итоге спровоцируют у вас вспышку гнева.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться краткосрочные проекты. Любую задумку, начатую в этот день, вы доведете до логического конца, так как ваша строгая самодисциплина не позволит вам работать в полсилы.
2: Львам придется прибегнуть к спасательной лжи. Предполагая, что ваша вторая половинка очень бурно отреагирует на покупку, сделанную вами втайне от нее, вы представите эту вещь в качестве неожиданного подарка, полученного от близкого друга.
0: Девам сегодня есть смысл несколько ограничить свой рацион или сесть на диету. Любые нововведения в плане питания, осуществленные вами в этот день, пройдут на удивление легко и принесут потрясающие результаты.
2: Весам сегодня следует особенно осторожно выбирать попутчиков для служебной поездки. Если рядом с вами окажется слишком угрюмый или неоправданно жизнерадостный человек, время, проведенное в пути, станет для вас причиной сильного стресса.
0: Скорпионам следует любым путем избегать непоследовательности в своем поведении. Этот день предоставит вам сразу несколько возможностей преуспеть. Главное, чтобы тому не навредила ваша нервозность и склонность к поспешности.
2: Многое из происходящего в этот день доставит стрельцам повод для радости. Вы почувствуете, что вплотную приблизились к своей заветной мечте, а также избрали себе в союзники очень порядочного и надежного человека.
0: Козерогам сегодня придется вносить небольшие коррективы в план своих ближайших расходов. Внезапно вам станет известно, что скоро вас посетит кто-то из дальней родни, и вы решите основательно подготовиться к этой радостной встрече.
2: Водолеям не следует ставить смелые эксперименты ни в одном из аспектов жизни. Избрав проверенный, традиционный подход к возникшим проблемам, вы получите уверенность, что трудности в итоге будут успешно ликвидированы.
0: Рыбам в этот день не стоит смешивать личную жизнь и карьеру. Откажитесь от попыток начать любовный роман со своим новым коллегой, так как этот человек в данный момент не может думать ни о чем ином, кроме как о росте своего профессионального авторитета.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 30 июля, ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Давление днем начнет расти 741 миллиметр. Температура ночью плюс 14-16, а днем 18-20 выше нуля. Восход солнца в 4 часа 52 минуты, заход в 20:53, долгота дня 16 часов и 1 минута. Продолжительность светового дня уменьшилась на 1,5 часа. В пятницу 31 июля малооблачно и без осадков. Ночью 12-14, днем 23-25. В субботу еще теплее, днем до плюс 28 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14.
4: Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
5: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Новости страны и мира. О главном.
9: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил РИА Новости, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в России, если компания выполнит требования российских властей. По словам парламентария, для этого представителям мессенджера необходимо оперативно начать переговоры через адвокатов и выполнить условия, выдвинутые российскими спецслужбами. Свинцов отметил, что от Telegram требуется открыть юридическое лицо в России, перенести в страну обработку и хранение трафика, включая персональные данные пользователей, а также взаимодействовать со спецслужбами в вопросах противодействия терроризму и другим преступлениям. В качестве примера депутат привел компанию Roblox, которая, по его словам, ранее также столкнулась с претензиями, устранила их и продолжила работу. И в завершении выпуска: в Москве открылся ресторан, в котором большинство процессов обслуживания посетителей и внутренних операций передано искусственному интеллекту. В управлении заведением задействовано около 20 различных нейросетей. Посетителей ресторана будут обслуживать ИИ-официанты и ИИ-кассиры, которые имитируют общение с человеком. Виртуальный официант помогает выбрать блюдо, ускоряет процесс обслуживания, а также предоставляет информацию о калорийности, содержании белков, жиров и углеводов и может исключить из заказа аллергены. Искусственный интеллект используется и во внутренних процессах ресторана. С его помощью разработаны меню и технологические карты приготовления блюд. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
10: Радио Infinity.

0: Будьте в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали СМС и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: завуалировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом, количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат, прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.

0: Дорогобуш Котломаш приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 912 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочной пенсионной выплаты порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
3: Гори оно синим пламенем.
2: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
3: Копейка рубль бережет.
2: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 30 июля, ожидается облачная погода. В утренние часы пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. Ветер северный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Давление днем начнет расти 741 миллиметр. Температура ночью плюс 14-16, а днем 18-20 выше нуля. Восход солнца в 4 часа 52 минуты, заход в 20:53, долгота дня 16 часов и 1 минута. Продолжительность светового дня уменьшилась на 1,5 часа. В пятницу 31 июля малооблачно и без осадков. Ночью 12-14, днем 23-25. В субботу еще теплее, днем до плюс 28 и также без осадков. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: покупатель покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
5: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Дорогобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8 920 322 85 82. «Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, дом 5.
6: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
7: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятия. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
8: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5 46 59.
9: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
10: Инфинити.

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали СМС и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
2: Infinity.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6.

0: метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: периодичности, словно сами собой будут возникать очень перспективные идеи. Чтобы максимально воспользоваться столь благоприятным для профессиональных успехов днем, сегодня стоит отказаться от всего, что отвлекает от продуктивной работы.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не стоит спешить в процессе выполнения очень трудоемкого проекта. Это задание поможет вам сделать заметный рывок по карьерной лестнице, но лишь при условии, что вы доведете его до совершенства.
0: Тельцам сегодня не следует заниматься коллективными видами деятельности. По вине посторонних людей может сорваться очень важное мероприятие или проект, в разработку которого вы вложили очень много труда, сил и времени.
2: Для близнецов этот день будет напрочь лишен психологического комфорта. Вы начнете испытывать раздражение даже от глупых шуток коллег, которые попытаются вернуть вам позитивное настроение, а в итоге спровоцируют у вас вспышку гнева.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться краткосрочные проекты. Любую задумку, начатую в этот день, вы доведете до логического конца, так как ваша строгая самодисциплина не позволит вам работать в полсилы.
2: Львам придется прибегнуть к спасательной лжи. Предполагая, что ваша вторая половинка очень бурно отреагирует на покупку, сделанную вами втайне от нее, вы представите эту вещь в качестве неожиданного подарка, полученного от близкого друга.
0: Девам сегодня есть смысл несколько ограничить свой рацион или сесть на диету. Любые нововведения в плане питания, осуществленные вами в этот день, пройдут на удивление легко и принесут потрясающие результаты.
2: Весам сегодня следует особенно осторожно выбирать попутчиков для служебной поездки. Если рядом с вами окажется слишком угрюмый или неоправданно жизнерадостный человек, время, проведенное в пути, станет для вас причиной сильного стресса.
0: Скорпионам следует любым путем избегать непоследовательности в своем поведении. Этот день предоставит вам сразу несколько возможностей преуспеть. Главное, чтобы тому не навредила ваша нервозность и склонность к поспешности.
2: Многое из происходящего в этот день доставит стрельцам повод для радости. Вы почувствуете, что вплотную приблизились к своей заветной мечте, а также избрали себе в союзники очень порядочного и надежного человека.
0: Козерогам сегодня придется вносить небольшие коррективы в план своих ближайших расходов. Внезапно вам станет известно, что скоро вас посетит кто-то из дальней родни, и вы решите основательно подготовиться к этой радостной встрече.
2: Водолеям не следует ставить смелые эксперименты ни в одном из аспектов жизни. Избрав проверенный, традиционный подход к возникшим проблемам, вы получите уверенность, что трудности в итоге будут успешно ликвидированы.
0: Рыбам в этот день не стоит смешивать личную жизнь и карьеру. Откажитесь от попыток начать любовный роман со своим новым коллегой, так как этот человек в данный момент не может думать ни о чем ином, кроме как о росте своего профессионального авторитета.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: Молодые специалисты возвращаются работать в родной округ. С 1 сентября в Верхнепровской школе номер 1 начнет работу новый специалист, учитель коррекционной педагогики Полина Чугункова. Полина родилась в Дорогобужском округе и окончила школу в деревне Васино. Еще во время обучения на последнем курсе педагогического колледжа она заключила целевой договор с администрацией. С Полиной недавно встретился глава округа Константин Серенков. В неформальной обстановке за чашкой чая они обсудили предстоящую работу, профессиональные планы и вопросы, которые волнуют молодого специалиста в начале пути. Также Константин Николаевич вручил Полине Чугунковой ключи от служебного жилья в Верхнепровском. По его словам, для нас особенно важно, что молодые специалисты возвращаются в родной округ и связывают с ним свое профессиональное будущее, а наша задача – создать условия, чтобы выпускники могли не только получить востребованную профессию, но и начать трудовую деятельность здесь, рядом с родными и близкими. «Мы будем и дальше поддерживать молодых специалистов», – отметил глава Константин Серенков. По инициативе губернатора Смоленской области Василия Анохина в регионе предусмотрены меры социальной поддержки для студентов, заключивших целевые договоры. А именно, ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, а также компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения, а выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. Такая поддержка помогает молодым людям строить профессиональное будущее, а образовательным учреждениям привлекать новые кадры. Летний сезон 2026 для центра отдыха «Ласточка» особенный, юбилейный. Можете себе представить, что «Ласточке» уже 60 лет. Уже в 1965 году, когда с успехом прошел пуск завода азотных удобрений, было выбрано место на берегу озера Рубежное на территории бывшей деревни Рубежня для пионерского лагеря. Заводчане в свободное от работы время вырубили деревья и кустарник, и уже следующим летом, в 1966 году, первые домики-палатки принимали школьников на отдых. Чтобы скорее ввести объекты в строй, работники предприятия на двух автобусах выезжали на субботники под лозунгом «Даешь пионерлагерь». Комсомольцы брали с собой волейбольные мячи, баян, веселое настроение и песни. Так воплощался в жизнь советский лозунг «Все лучшее детям». Да, начиналась «Ласточка» с палаточного лагеря. Палатки сменили деревянные каркасные дощатики. В 70-е построили капитальные кирпичные домики, столовую, клуб и медпункт. Сегодня ПАО «Дорогобуж» по-прежнему следует славным каноном своего прошлого. Даже в нестабильные 90-е годы предприятие сохранило свои основные социальные активы, в том числе продолжало содержать летний лагерь и вкладывать средства в оздоровление детей. По воспоминаниям ветеранов, у руководства завода ни разу не возникла мысль закрыть «Ласточку» до лучших времен. Сейчас центр преобразился до неузнаваемости. Вместо скромных советских строений появились роскошные деревянные корпуса в лучших традициях эко-дома. Внутри, как в отеле, современная мебель, душ, санузел. На веранде есть общее место для отрядных сборов. В реконструкцию летнего центра с 2023 года ПАО «Дорогобуж» инвестировало 250 миллионов рублей. Средства были вложены в строительство жилых корпусов, медпункта, газовой котельной, спортивных объектов, восстановительного центра, капремонт столовой, приобретение оборудования и инвентаря. Теперь «Ласточка» обрела статус круглогодичного центра семейного отдыха, где на каникулах отдыхают дети и внуки химиков, а все остальное время сотрудники и гости компании. И вот уже на протяжении 60-летий детский центр является основной базой летнего отдыха Дорогобужской ребятни. Те, кто отдыхал здесь в советское время, сейчас возвращаются, но уже в родительский день навестить детей. Главное, что для всех поколений «Ласточка» остается чудесным островом детства, особым пространством, где ребенок может безопасно, интересно, весело и с пользой провести каникулы. Центр продолжает дарить ребятам улыбки, радость, хорошее настроение и самые яркие впечатления. Учит детей любить окружающий мир, уважительно относиться к старшим и оберегать младших. Центр отдыха ПАО «Дорогобуж» сегодня является одним из лучших загородных детских комплексов Смоленщины. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Вечером слабый, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650 3 27 34.

0: Новости. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов Лукойл и Тебойл вообще убрали ограничения, а Роснефть увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: В эфире Радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости спорта.
1: Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Илья Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. В Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за балтийцев игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 2026 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема». В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира, россиянка Анастасия Захарова, тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4-6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает «Спортбаза». Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя

0: на герметичность такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочной пенсионной выплаты – порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
1: Гори оно синим пламенем.
2: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
1: Копейка рубль бережет.
2: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: Радио Инфинити. За успех.

бросал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8-900-223-0258, МАКС и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8-900-223-0258.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости страны и мира. О главном.
7: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. С 1 июля в стране начал действовать новый государственный стандарт, регламентирующий внешние отличительные признаки легковых такси. Об этом сообщил ТАСС. Теперь каждый автомобиль, работающий в такси, обязан иметь на крыше оранжевый опознавательный фонарь с обязательной подсветкой. Кроме того, госномер транспортного средства необходимо дублировать на обеих передних дверях, справа и слева. При этом надпись должна быть выполнена крупным четким шрифтом, чтобы номер легко читался с расстояния. Еще одним обязательным элементом стала классическая цветографическая схема, композиция из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. Ее наносят на боковые поверхности кузова, а также на сам опознавательный фонарь. И в завершении выпуска стала известна конкурсная программа игрового кино 34-го кинофестиваля «Окно в Европу». Об этом сообщили организаторы мероприятия. В борьбу за награды вступят 10 картин, среди них 4 дебюта, жанровые работы, ленты с петербургским колоритом и традиционный якутский участник. Конкурс игрового кино получился, я бы сказал, выдержанным в наших классических пропорциях, так охарактеризовал подборку программный директор Андрей Апостолов. В конкурс вошли фильм «Без оглядки» от режиссера Натальи Кончаловской с Анной Пересильд в главной роли, драма Виталия Суслина «Благоустройство», картина Никиты Миклушова «Времена любви» и многие другие. С полной подборкой можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля. Он пройдет с 4 по 9 августа 2026 года в городе Выборг. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
5: Infinity. Каждый приемник.

0: никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 30 июля отмечается Международный день дружбы. Инициатором учреждения дня выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. Особо подчеркивается важность Дня дружбы в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие, говорится в документе. Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа «Дня дружбы».
7: На улицах Парижа 30 июля впервые прозвучала «Марсельеза». 30 июля 1792 года в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли военную песню Рейнской армии, написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лиль. Впоследствии она получила прозвище «Марсельезы», то есть «Марсельской». 24 ноября 1793 года революционный парламент Французской республики «Конвент» провозгласил творение Руже де Лиля государственным гимном страны. Реставрация французской монархии в начале 19 века привела к запрету исполнения «Марсельезы». Однако в период революции 1830 и 1848 годов во Франции и других европейских странах «Марсельезы» неизменно возрождалась в качестве интернационального революционного гимна. Пели ее и участники Парижской коммуны 1871 года. А в 1887 году «Марсельеза» снова стала официальным государственным гимном Третьей Французской Республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-89-19.

0: личности словно сами собой будут возникать очень перспективные идеи. Чтобы максимально воспользоваться столь благоприятным для профессиональных успехов днем, сегодня стоит отказаться от всего, что отвлекает от продуктивной работы.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня не стоит спешить в процессе выполнения очень трудоемкого проекта. Это задание поможет вам сделать заметный рывок по карьерной лестнице, но лишь при условии, что вы доведете его до совершенства.
0: Тельцам сегодня не следует заниматься коллективными видами деятельности. По вине посторонних людей может сорваться очень важное мероприятие или проект, в разработку которого вы вложили очень много труда, сил и времени.
2: Для близнецов этот день будет напрочь лишен психологического комфорта. Вы начнете испытывать раздражение даже от глупых шуток коллег, которые попытаются вернуть вам позитивное настроение, а в итоге спровоцируют у вас вспышку гнева.
0: Ракам сегодня с наибольшим успехом будут удаваться краткосрочные проекты. Любую задумку, начатую в этот день, вы доведете до логического конца, так как ваша строгая самодисциплина не позволит вам работать в полсилы.
2: Львам придется прибегнуть к спасательной лжи. Предполагая, что ваша вторая половинка очень бурно отреагирует на покупку, сделанную вами втайне от нее, вы представите эту вещь в качестве неожиданного подарка, полученного от близкого друга.
0: Девам сегодня есть смысл несколько ограничить свой рацион или сесть на диету. Любые нововведения в плане питания, осуществленные вами в этот день, пройдут на удивление легко и принесут потрясающие результаты.
2: Весам сегодня следует особенно осторожно выбирать попутчиков для служебной поездки. Если рядом с вами окажется слишком угрюмый или неоправданно жизнерадостный человек, время, проведенное в пути, станет для вас причиной сильного стресса.
0: Скорпионам следует любым путем избегать непоследовательности в своем поведении. Этот день предоставит вам сразу несколько возможностей преуспеть. Главное, чтобы тому не навредила ваша нервозность и склонность к поспешности.
2: Многое из происходящего в этот день доставит стрельцам повод для радости. Вы почувствуете, что вплотную приблизились к своей заветной мечте, а также избрали себе в союзники очень порядочного и надежного человека.
0: Козерогам сегодня придется вносить небольшие коррективы в план своих ближайших расходов. Внезапно вам станет известно, что скоро вас посетит кто-то из дальней родни, и вы решите основательно подготовиться к этой радостной

0: встречи.
1: Водолеям не следует ставить смелые эксперименты ни в одном из аспектов жизни. Избрав проверенный, традиционный подход к возникшим проблемам, вы получите уверенность, что трудности в итоге будут успешно ликвидированы.
0: Рыбам в этот день не стоит смешивать личную жизнь и карьеру. Откажитесь от попыток начать любовный роман со своим новым коллегой, так как этот человек в данный момент не может думать ни о чем ином, кроме как о росте своего профессионального авторитета.

0: Новости спорта.
1: Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года канадский нападающий Маклен Серебрини подписал новый контракт с Сан-Хосе сроком на 5 лет с рекордной среднегодовой зарплатой в 18 миллионов 800 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение начнет действовать во второй половине 2027 года. Серебрини всего 20 лет. В прошлом сезоне он забросил 45 шайб и сделал 70 голевых передач в 82 матчах регулярного чемпионата. Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признал, что его уход из футбольной национальной команды в 2023 году был ошибкой. Также заявил, что постарается вернуть доверие болельщикам. Манчини и новый технический директор сборной Италии Клаудио Раньери были представлены журналистам на пресс-конференции. Судьба и новый президент федерации Джованни Малаго дали мне возможность попробовать все снова. Я постараюсь вернуть сборную туда, где она должна быть, сказал специалист. Манчини отметил, что понимает недовольство отчасти болельщиков после своего возвращения, но хочет вновь завоевать их доверие. Прекрасно понимаю, что некоторые люди будут против меня. Постараюсь сделать так, чтобы команда играла достаточно хорошо, чтобы они снова в нее влюбились. Напомним, что под руководством Манчини Италия выиграла Евро в 2020 году. При нем же команда не смогла пробиться в 2022 на чемпионат мира. Новый контракт Манчини рассчитан на 4 года. Совет Европейских лиг выступил с заявлением после того, как в СМИ появилась информация о планах президента ФИФА Джани Инфантино продать долю прав чемпионата мира частным инвесторам. Джани Инфантино, напомним, планирует продать долю коммерческих прав на Мундиаль в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов. Каждый из 211 ассоциаций членов ФИФА может получить долю стоимостью около 20 миллионов долларов. Заявление, в частности, говорится, чемпионат мира не должен продаваться, это не частный инвестиционный актив президента ФИФА, его ценность создается изо дня в день лигами, клубами, игроками и болельщиками, которые остаются без голоса или права голоса по этому вопросу. Европейские лиги решительно отвергают это предложение. Мадридский Реал начал переговоры с английским Манчестер Сити о переходе полузащитника Родри в королевский клуб. Об этом сообщают инсайдеры. Испанцы готовы потратить на переход футболиста более 50 миллионов евро. Чемпион мира нынешнего года Родри выступает за Манчестер Сити с 2019 года. Действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: своей качественной рекламы стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
2: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали СМС и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор, тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа», но с ним хватало проблем. «ХВЛ» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: толкает людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Вир.

0: 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 600 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити»

новости. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов «Лукойл» и «Тебойл» вообще убрали ограничения, а «Роснефть» увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут

сохранятся. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается. И пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Молодые специалисты возвращаются работать в родной округ. С 1 сентября в Верхнепровской школе номер 1 начнет работу новый специалист, учитель коррекционной педагогики Полина Чугункова. Полина родилась в Дорогобужском округе и окончила школу в деревне Васино. Еще во время обучения на последнем курсе педагогического колледжа она заключила целевой договор с администрацией. С Полиной недавно встретился глава округа Константин Серенков. В неформальной обстановке за чашкой чая они обсудили предстоящую работу, профессиональные планы и вопросы, которые волнуют молодого специалиста в начале пути. Также Константин Николаевич вручил Полине Чугунковой ключи от служебного жилья в Верхнепровском. По его словам, для нас особенно важно, что молодые специалисты возвращаются в родной округ и связывают с ним свое профессиональное будущее, а наша задача – создать условия, чтобы выпускники могли не только получить востребованную профессию, но и начать трудовую деятельность здесь, рядом с родными и близкими. «Мы будем и дальше поддерживать молодых специалистов», – отметил глава Константин Серенков. По инициативе губернатора Смоленской области Василия Анохина в регионе предусмотрены меры социальной поддержки для студентов, заключивших целевые договоры. А именно, ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, а также компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения, а выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. Такая поддержка помогает молодым людям строить профессиональное будущее, а образовательным учреждениям привлекать новые кадры. Летний сезон 2026 для центра отдыха «Ласточка» особенный, юбилейный. Можете себе представить, что «Ласточке» уже 60 лет. Уже в 1965 году, когда с успехом прошел пуск завода азотных удобрений, было выбрано место на берегу озера Рубежное на территории бывшей деревни Рубежня для пионерского лагеря. Заводчане в свободное от работы время вырубили деревья и кустарник, и уже следующим летом, в 1966 году, первые домики-палатки принимали школьников на отдых. Чтобы скорее ввести объекты в строй, работники предприятия на двух автобусах выезжали на субботники под лозунгом «Даешь пионерлагерь». Комсомольцы брали с собой волейбольные мячи, баян, веселое настроение и песни. Так воплощался в жизнь советский лозунг «Все лучшее детям». Да, начиналась «Ласточка» с палаточного лагеря. Палатки сменили деревянные каркасные дощатики. В 70-е построили капитальные кирпичные домики, столовую, клуб и медпункт. Сегодня ПАО «Дорогобуж» по-прежнему следует славным каноном своего прошлого. Даже в нестабильные 90-е годы предприятие сохранило свои основные социальные активы, в том числе продолжало содержать летний лагерь и вкладывать средства в оздоровление детей. По воспоминаниям ветеранов, у руководства завода ни разу не возникла мысль закрыть «Ласточку» до лучших времен. Сейчас центр преобразился до неузнаваемости. Вместо скромных советских строений появились роскошные деревянные корпуса в лучших традициях эко-дома. Внутри, как в отеле, современная мебель, душ, санузел. На веранде есть общее место для отрядных сборов. В реконструкцию летнего центра с 2023 года ПАО «Дорогобуж» инвестировало 250 миллионов рублей. Средства были вложены в строительство жилых корпусов, медпункта, газовой котельной, спортивных объектов, восстановительного центра, капремонт столовой, приобретение оборудования и инвентаря. Теперь «Ласточка» обрела статус круглогодичного центра семейного отдыха, где на каникулах отдыхают дети и внуки химиков, а все остальное время сотрудники и гости компании. И вот уже на протяжении 60-летий детский центр является основной базой летнего отдыха Дорогобужской ребятни. Те, кто отдыхал здесь в советское время, сейчас возвращаются, но уже в родительский день навестить детей. Главное, что для всех поколений «Ласточка» остается чудесным островом детства, особым пространством, где ребенок может безопасно, интересно, весело и с пользой провести каникулы. Центр продолжает дарить ребятам улыбки, радость, хорошее настроение и самые яркие впечатления. Учит детей любить окружающий мир, уважительно относиться к старшим и оберегать младших. Центр отдыха ПАО «Дорогобуж» сегодня является одним из лучших загородных детских комплексов Смоленщины. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, вечером слабый, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музей обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косово. Косовского дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет. Магистратура. Прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Welcome» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За твою победу.

0: людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы. Рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8-915-653-27-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Министерство просвещения Российской Федерации в рекомендациях по проведению Дня знаний в текущем году поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, передает ТАСС. В пресс-службе ведомства отметили, что проработка вопросов безопасности традиционно является первоочередной задачей при подготовке к 1 сентября. Образовательным организациям надлежит провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья и их сопровождающих, подчеркнули в Министерстве просвещения. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И в завершении выпуска. В ходе раскопок в столице археологи нашли фрагменты старинных музыкальных инструментов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Эти артефакты – очередное подтверждение того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Находки уже отреставрировали и скоро передадут в фонд музея Москвы, уточнил мэр. Так, на улице Александра Солженицына археологи обнаружили костяную флейту, датируемую 17-18 веками. Чаще такие инструменты создавали из дерева или глины. Однако находка наглядно демонстрирует разнообразие материалов, применявшихся в прошлом. Флейты наряду с волынками и варганами известны со времен Древней Руси. Начиная с 16-17 веков и вплоть до конца 19 столетия, они прочно вошли в праздничную культуру и нередко звучали во время народных гуляний. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: В эфире Радио Infinity.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
0: Новости спорта.
6: Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Илья Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. В Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за «Балтийцев» игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 2026 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синью и со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема». В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4-6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает «Спортбаза». Представители 37-летнего Дзюбы предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюбу, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
5: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Ужасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7.

0: Психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Днепровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 02 58, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 02 58. Завод «Драгобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочной пенсионной выплаты порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
2: Копейка рубль бережет.
3: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьма, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Здесь и сейчас. Радиостанция Инфинити.

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 30 июля отмечается Международный день дружбы. Инициатором учреждения дня выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали декларация и программа действий в области культуры мира и международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. Особо подчеркивается важность Дня дружбы в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие, говорится в документе. Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа «Дня дружбы».
2: На улицах Парижа 30 июля впервые прозвучала «Марсельеза». 30 июля 1792 года в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли военную песню Рейнской армии, написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лиль. Впоследствии она получила прозвище «Марсельезы», то есть «Марсельской». 24 ноября 1793 года революционный парламент Французской республики «Конвент» провозгласил творение Руже де Лиля государственным гимном страны. Реставрация французской монархии в начале 19 века привела к запрету исполнения «Марсельезы». Однако в период революции 1830 и 1848 годов во Франции и других европейских странах «Марсельезы» не неизменно возрождалась в качестве интернационального революционного гимна. Пели ее и участники Парижской коммуны 1871 года. А в 1887 году «Марсельеза» снова стала официальным государственным гимном Третьей Французской Республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
0: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: Дорожные новости.
4: Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить на учет автомобили, которые числятся в международном розыске. В основном это касается машин, которые разыскивают в Европе по линии Интерпола. Ситуация непростая. С одной стороны, изменения фактически могут легализовать в России угнанные в Европе машины. С другой, на таможне нередко зависают машины, купленные людьми за свои деньги. Но легализовать их невозможно из-за препон европейских властей. Изменения позволят владельцам получить купленные за границей машины. Жесткие ограничения по продаже топлива планируют отменить. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планируют в ближайшее время поднять минимальные лимиты до 50 литров. Это позволит владельцам большинства легковушек спокойно заправляться до полного бака. Отметим, что ситуация с топливом в последнее время улучшилась. В ряде регионов «Лукойл» и «Тебойл» вообще убрали ограничения, а «Роснефть» увеличила лимиты до 50 литров. При этом по регионам правила различаются, поэтому где-то жесткие лимиты могут сохраняться. Минтранс разрабатывает новый дорожный знак. Он будет обозначать специальные парковочные места для семей с детьми. Выделять их будут у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других зон, куда часто ездят семьи с детьми. Отметим, что пока в правилах нет специальных парковок для семей с детьми. Проект постановления только разрабатывается, и пока не ясно, кто сможет получить доступ на новые спецместа и какие штрафы будут за незаконную парковку. Внести на рассмотрение и принять изменения планируют до конца этого года. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Смоленской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Молодые специалисты возвращаются работать в родной округ. С 1 сентября в Верхнепровской школе номер 1 начнет работу новый специалист, учитель коррекционной педагогики Полина Чугункова. Полина родилась в Дорогобужском округе и окончила школу в деревне Васино. Еще во время обучения на последнем курсе педагогического колледжа она заключила целевой договор с администрацией. С Полиной недавно встретился глава округа Константин Серенков. В неформальной обстановке за чашкой чая они обсудили предстоящую работу, профессиональные планы и вопросы, которые волнуют молодого специалиста в начале пути. Также Константин Николаевич вручил Полине Чугунковой ключи от служебного жилья в Верхнепровском. По его словам, для нас особенно важно, что молодые специалисты возвращаются в родной округ и связывают с ним свое профессиональное будущее, а наша задача – создать условия, чтобы выпускники могли не только получить востребованную профессию, но и начать трудовую деятельность здесь, рядом с родными и близкими. «Мы будем и дальше поддерживать молодых специалистов», – отметил глава Константин Серенков. По инициативе губернатора Смоленской области Василия Анохина в регионе предусмотрены меры социальной поддержки для студентов, заключивших целевые договоры. А именно, ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, а также компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения, а выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. Такая поддержка помогает молодым людям строить профессиональное будущее, а образовательным учреждениям привлекать новые кадры. Летний сезон 2026 для центра отдыха «Ласточка» особенный, юбилейный. Можете себе представить, что «Ласточке» уже 60 лет. Уже в 1965 году, когда с успехом прошел пуск завода азотных удобрений, было выбрано место на берегу озера Рубежное на территории бывшей деревни Рубежня для пионерского лагеря. Заводчане в свободное от работы время вырубили деревья и кустарник, и уже следующим летом, в 1966 году, первые домики-палатки принимали школьников на отдых. Чтобы скорее ввести объекты в строй, работники предприятия на двух автобусах выезжали на субботники под лозунгом «Даешь пионерлагерь». Комсомольцы брали с собой волейбольные мячи, баян, веселое настроение и песни. Так воплощался в жизнь советский лозунг «Все лучшее детям». Да, начиналась «Ласточка» с палаточного лагеря. Палатки сменили деревянные каркасные дощатики. В 70-е построили капитальные кирпичные домики, столовую, клуб и медпункт. Сегодня ПАО «Дорогобуж» по-прежнему следует славно каноном своего прошлого. Даже в нестабильные 90-е годы предприятие сохранило свои основные социальные активы, в том числе продолжало содержать летний лагерь и вкладывать средства в оздоровление детей. По воспоминаниям ветеранов, у руководства завода ни разу не возникла мысль закрыть «Ласточку» до лучших времен. Сейчас центр преобразился до неузнаваемости. Вместо скромных советских строений появились роскошные деревянные корпуса в лучших традициях эко-дома. Внутри, как в отеле, современная мебель, душ, санузел. На веранде есть общее место для отрядных сборов. В реконструкцию летнего центра с 2023 года ПАО «Дорогобуж» инвестировало 250 миллионов рублей. Средства были вложены в строительство жилых корпусов, медпункта, газовой котельной, спортивных объектов, восстановительного центра, капремонт столовой, приобретение оборудования и инвентаря. Теперь «Ласточка» обрела статус круглогодичного центра семейного отдыха, где на каникулах отдыхают дети и внуки химиков, а все остальное время сотрудники и гости компании. И вот уже на протяжении 60-летий детский центр является основной базой летнего отдыха Дорогобужской ребятни. Те, кто отдыхал здесь в советское время, сейчас возвращаются, но уже в родительский день навестить детей. Главное, что для всех поколений «Ласточка» остается чудесным островом детства, особым пространством, где ребенок может безопасно, интересно, весело и с пользой провести каникулы. Центр продолжает дарить ребятам улыбки, радость, хорошее настроение и самые яркие впечатления. Учит детей любить окружающий мир, уважительно относиться к старшим и оберегать младших. Центр отдыха ПАО «Дорогобуж» сегодня является одним из лучших загородных детских комплексов Смоленщины. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Вечером слабый, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Инфинити, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор, тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа», но с ним хватало проблем. «ХВЛ» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б. Телефон 8 900 223 0258. Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8

0: по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в увлекательный летний тур в Москву. 9 августа. Москва. Цирк «Братьев Запашных». Самая главная премьера этого года совсем большой. Далее ждет прогулка по ВДНХ. С нами удобно. Забираем туристов из Верхнеднепровского, Драгобужа, Сафоново, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. «Турцентр. Город Сафоново. Улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Валерий Селезнев. С 1 сентября вузы обязаны выделить отдельные комнаты для проживания студенческих семей, публиковать на сайте информацию о количестве таких комнат, создать комиссию, которая рассматривает заявления семейных студентов отдельно от других заявлений, сказал парламентарий. Селезнев добавил, что студенческими считаются семьи, где оба супруга являются студентами в возрасте до 35 лет включительно. Ими также могут быть родитель или усыновитель ребенка. При этом такие семьи должны обучаться по программе среднего профессионального или высшего образования. Депутат отметил, что для получения отдельной комнаты россиянам нужно будет предоставить свидетельство о заключении брака, а также о рождении или усыновлении ребенка. Административные штрафы за списывание на едином государственном экзамене следует отменить. Об этом ТАСС заявила член Комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Тем более, что выпускник наверняка осознал ошибку, сказала депутат. Скрозникова добавила, что аннулирование результатов и удаление с экзамена являются серьезной мерой. При этом выписывание штрафа подвергнет выпускников двойному наказанию, отметила член комитета. И в завершении выпуска: большинство россиян хранят дома вещи, которыми уже не пользуются, показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Чаще всего это старые смартфоны, планшеты и кнопочные телефоны, одежда и обувь, коробки, упаковка и инструкции, подарки и сувениры, спортивные и сезонные вещи, вышедшие из моды украшения, детские вещи на будущее. Сложнее всего расставаться с одеждой и обувью почти каждый третий респондент. 16% трудно избавиться от устаревшей техники, 13% – от памятных вещей. Каждый четвертый признался, что легко расстается со старым. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы, подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код: джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», 1 микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8 910 711 04 64. Элен 8 910 782 77 12. Кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения. 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. Время загадывать желание.

0: Новости спорта.
1: Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года канадский нападающий Маклен Серебрини подписал новый контракт с Сан-Хосе сроком на 5 лет с рекордной среднегодовой зарплатой в 18 800 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение начнет действовать во второй половине 2027 года. Серебрини всего 20 лет. В прошлом сезоне он забросил 45 шайб и сделал 70 голевых передач в 82 матчах регулярного чемпионата. Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини признал, что его уход из футбольной национальной команды в 2023 году был ошибкой. Также заявил, что постарается вернуть доверие болельщикам. Манчини и новый технический директор сборной Италии Клаудио Раньери были представлены журналистам на пресс-конференции. Судьба и новый президент федерации Джованни Малаго дали мне возможность попробовать все снова. Я постараюсь вернуть сборную туда, где она должна быть, сказал специалист. Манчини отметил, что понимает недовольство отчасти болельщиков после своего возвращения, но хочет вновь завоевать их доверие. Прекрасно понимаю, что некоторые люди будут против меня. Постараюсь сделать так, чтобы команда играла достаточно хорошо, чтобы они снова в нее влюбились. Напомним, что под руководством Манчини Италия выиграла Евро в 2020 году. При нем же команда не смогла пробиться в 2022 на чемпионат мира. Новый контракт Манчини рассчитан на 4 года. Совет Европейских лиг выступил с заявлением после того, как в СМИ появилась информация о планах президента ФИФА Джани Инфантино продать долю прав чемпионата мира частным инвесторам. Джани Инфантино, напомним, планирует продать долю коммерческих прав на Мундиаль в рамках схемы, которая потенциально может принести ему десятки миллионов фунтов стерлингов. Каждый из 211 ассоциаций членов ФИФА может получить долю стоимостью около 20 миллионов долларов. Заявление, в частности, говорится, чемпионат мира не должен продаваться, это не частный инвестиционный актив президента ФИФА, его ценность создается изо дня в день лигами, клубами, игроками и болельщиками, которые остаются без голоса или права голоса по этому вопросу. Европейские лиги решительно отвергают это предложение. Мадридский Реал начал переговоры с английским Манчестер Сити о переходе полузащитника Родри в королевский клуб. Об этом сообщают инсайдеры. Испанцы готовы потратить на переход футболиста более 50 миллионов евро. Чемпион мира нынешнего года Родри выступает за Манчестер Сити с 2019 года. Действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Информация для абитуриентов. Российский новый университет «Москва» ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхний Непровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 99 19, или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35.

0: Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Медленно опять давлю из всех на газ.
1: Мелькают лица и мгновенья, но только где-то через век.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 31 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью и вечером слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла. В субботу 1 августа также малооблачно и без осадков, днем 26-28. В воскресенье 2 августа переменная облачность, днем пройдут дожди и грозы и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор, тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа», но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхнеднепровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы Radio Infinity 8-910-712-105.
5: Новости спорта. Российский гроссмейстер Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам «Рапиду». Турнир проходил в Гонконге. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, включая 25 россиян. Гребнев, как и его соотечественник Илья Ильюшонок, а еще Кришна Гаутама из Индии, набрали одинаковое количество очков, но по дополнительным показателям Гребнев занял первое место. В Калининградской «Балтике» в оперативном порядке удалось найти замену вратарю Максиму Бориско, который только что ушел из команды, подписав контракт с ЦСКА. Зато в клуб, правда, на правах аренды вернулся голкипер Евгений Латышонок. После блестящей игры за балтийцев игрока заприметил «Зенит», но Латышонок там не смог стать основным голкипером и перешел в Нижний Новгород. Вот оттуда и удалось его перехватить. Футболист сборной Кабо-Верде Кевин Ленини подписал новый договор с Краснодаром. Соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года. Ленини выступает за Краснодар уже четвертый год. В составе клуба полузащитник стал чемпионом России и дважды добывал серебряные медали РПЛ. На чемпионате мира 2026 года он провел 4 встречи за сборную Кабо-Верде и забил один мяч. Всего на счету Ленини 35 игр за национальную команду. На теннисном турнире в Вашингтоне Людмила Самсонова обыграла серебряного призера Олимпийских игр представительницу Китая Ван Синьюй со счетом 6-2-6-2 и вышла в четвертьфинал соревнований. Самсонова занимает 70-ю позицию в рейтинге ВТА. В прошлом году теннисистка дошла до четвертьфинала Уимблдона. Это ее лучший результат на турнирах «Большого шлема». В составе сборной России Самсонова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в 2021 году. А на другом турнире в Мемфисе 101-я ракетка мира россиянка Анастасия Захарова тоже добралась до четвертьфинала, обыграв колумбийку Камилу Осарио со счетом 6-4-6-3. Нападающий Артем Дзюба может объявить о завершении профессиональной футбольной карьеры этой осенью, если до октября 2026 года не найдет новый клуб. Об этом сообщает «Спортбаза». Представители 37-летнего Дзюба предприняли все возможные шаги по его трудоустройству, однако желающих подписать контракт с футболистом пока не нашлось. Потенциальные работодатели, которые интересовали самого Дзюба, либо отказали, либо взяли паузу на размышления. Нападающий рассчитывал продолжить выступление исключительно в Москве. Его услуги предлагали футбольному клубу «Родина», но руководители отказались подписать контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью. Социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом.

Курсы в стиле Горько и мощные призы. Подарки от заведения. Специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код, джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафоново-Драгобужа Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Фонд пенсионного и социального страхования в беззаявительном порядке проведет с 1 августа корректировку размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Об этом накануне сообщили в пресс-службе социального фонда. Как указал председатель социального фонда России Сергей Щерков, корректировка накопительной пенсии затронет более 133 тысяч россиян, а срочной пенсионной выплаты порядка 34 тысяч. Отмечается, что процент увеличения будет выше, чем в 2025 году. По словам Щеркова, повышение стало возможным благодаря успешному инвестированию средств пенсионных накоплений. Кроме того, соцфонд в июле установил доплаты к единовременным выплатам пенсионных накоплений, назначенным в прошлом году. Такие доплаты положены только тем, у кого после установления единовременной выплаты на лицевом счете отразились пенсионные накопления.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Эксперты в сфере личных финансов призвали пенсионеров временно отказаться от посещения несетевых магазинов у дома. Как отмечают специалисты, сегодня малый бизнес в продуктовой рознице оказался на грани выживания из-за кадрового дефицита, удорожания логистики и давления федеральных сетей, сообщает агентство Data.ru. Сложившееся положение дел вынуждает владельцев мелких лавок выставлять на прилавки опасный товар ради спасения остатков оборотного капитала. Под видом финальных ликвидационных распродаж перед закрытием точек массово сбывается откровенный неликвид. Потребителям предлагают продукты со стертой маркировкой даты производства, залежалый товар с пограничным сроком годности и фальсификат без сертификатов соответствия, закупленный у теневых поставщиков.
0: Копейка рубль бережет.
1: В начале августа внимание стоит уделить свежим овощам с открытого грунта. В августе подешевеет молодая картошка, морковь, свекла, кабачки, огурцы и помидоры, а также капуста. Кроме того, в этом месяце традиционно падают цены на бахчевые культуры, такие как арбузы и дыни. Ближе к концу августа на прилавках появляется изобилие более доступных яблок, груш и слив. По словам экспертов, август является апогеем сбора урожая во многих частях страны. Увеличение объема предложения неизбежно ведет к снижению стоимости, особенно в точках продаж, сотрудничающих с локальными фермерами. Помимо продовольствия, покупатели могут обнаружить более выгодные предложения на товары для сада, садовый инвентарь, удобрения и прочее. Торговые точки активно избавляются от летних запасов, освобождая место для осенних коллекций и проводя распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Молодые специалисты возвращаются работать в родной округ. С 1 сентября в Верхнепровской школе номер 1 начнет работу новый специалист, учитель коррекционной педагогики Полина Чугункова. Полина родилась в Дорогобужском округе и окончила школу в деревне Васино. Еще во время обучения на последнем курсе педагогического колледжа она заключила целевой договор с администрацией. С Полиной недавно встретился глава округа Константин Серенков. В неформальной обстановке за чашкой чая они обсудили предстоящую работу, профессиональные планы и вопросы, которые волнуют молодого специалиста в начале пути. Также Константин Николаевич вручил Полине Чугунковой ключи от служебного жилья в Верхнепровском. По его словам, для нас особенно важно, что молодые специалисты возвращаются в родной округ и связывают с ним свое профессиональное будущее, а наша задача – создать условия, чтобы выпускники могли не только получить востребованную профессию, но и начать трудовую деятельность здесь, рядом с родными и близкими. «Мы будем и дальше поддерживать молодых специалистов», – отметил глава Константин Серенков. По инициативе губернатора Смоленской области Василия Анохина в регионе предусмотрены меры социальной поддержки для студентов, заключивших целевые договоры. А именно, ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, а также компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения, а выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. Такая поддержка помогает молодым людям строить профессиональное будущее, а образовательным учреждениям привлекать новые кадры. Летний сезон 2026 для центра отдыха «Ласточка» особенный, юбилейный. Можете себе представить, что «Ласточке» уже 60 лет. Уже в 1965 году, когда с успехом прошел пуск завода азотных удобрений, было выбрано место на берегу озера Рубежное на территории бывшей деревни Рубежня для пионерского лагеря. Заводчане в свободное от работы время вырубили деревья и кустарник, и уже следующим летом, в 1966 году, первые домики-палатки принимали школьников на отдых. Чтобы скорее ввести объекты в строй, работники предприятия на двух автобусах выезжали на субботники под лозунгом «Даешь пионерлагерь». Комсомольцы брали с собой волейбольные мячи, баян, веселое настроение и песни. Так воплощался в жизнь советский лозунг «Все лучшее детям». Да, начиналась «Ласточка» с палаточного лагеря. Палатки сменили деревянные каркасные дощатики. В 70-е построили капитальные кирпичные домики, столовую, клуб и медпункт. Сегодня ПАО «Дорогобуж» по-прежнему следует славным каноном своего прошлого. Даже в нестабильные 90-е годы предприятие сохранило свои основные социальные активы, в том числе продолжало содержать летний лагерь и вкладывать средства в оздоровление детей. По воспоминаниям ветеранов, у руководства завода ни разу не возникла мысль закрыть «Ласточку» до лучших времен. Сейчас центр преобразился до неузнаваемости. Вместо скромных советских строений появились роскошные деревянные корпуса в лучших традициях эко-дома. Внутри, как в отеле, современная мебель, душ, санузел. На веранде есть общее место для отрядных сборов. В реконструкцию летнего центра с 2023 года ПАО «Дорогобуж» инвестировало 250 миллионов рублей. Средства были вложены в строительство жилых корпусов, медпункта, газовой котельной, спортивных объектов, восстановительного центра, капремонт столовой, приобретение оборудования и инвентаря. Теперь «Ласточка» обрела статус круглогодичного центра семейного отдыха, где на каникулах отдыхают дети и внуки химиков, а все остальное время сотрудники и гости компании. И вот уже на протяжении 60-летий детский центр является основной базой летнего отдыха Дорогобужской ребятни. Те, кто отдыхал здесь в советское время, сейчас возвращаются, но уже в родительский день навестить детей. Главное, что для всех поколений «Ласточка» остается чудесным островом детства, особым пространством, где ребенок может безопасно, интересно, весело и с пользой провести каникулы. Центр продолжает дарить ребятам улыбки, радость, хорошее настроение и самые яркие впечатления. Учит детей любить окружающий мир, уважительно относиться к старшим и оберегать младших. Центр отдыха ПАО «Дорогобуж» сегодня является одним из лучших загородных детских комплексов Смоленщины. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем облачно, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, вечером слабый, а днем воздух прогреется до плюс 20 градусов. Хороших вам новостей, отличного дня, оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в тур выходного дня. 1 и 15 августа – самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Посетим монастырь – уникальное место. Именно здесь можно прикоснуться к святым мощам преподобного Нило-Столобинского. У нас будет свободное время. Сделаем невероятные фотографии и купим памятные сувениры. С нами удобно. Забираем туристов из Верхненепровского, Драгобужа, Сафонова, Вязьмы, Гагарина. Из Смоленска и Ярцево по договоренности. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафонова, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафонова и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Гаджет для путешественников, который погладит одежду за считанные минуты. Aeronox Go – новый гаджет от одноименной компании. Это развитие предыдущей модели компактного устройства для разглаживания одежды. Прежняя версия предназначалась для домашнего использования и плохо подходила для транспортировки. Новая специально ориентирована на путешественников, у которых в чемодане минимум свободного места. Принцип действия Aeronox Go основан на высушивании и одновременном распрямлении слегка влажной ткани с помощью потока теплого воздуха. Создатели устройства отказались от пара. Чистую, но мятую одежду предлагается самостоятельно увлажнить с помощью распылителя перед разглаживанием. Одежду нужно натянуть на надувную насадку, которая раздувается и принимает ее форму. К очередным преимуществам Aeronox Go можно отнести малые размеры и вес, а также низкий уровень шума 45 дБ и небольшое время работы 8-12 минут. При этом устройство все делает самостоятельно и не нуждается в контроле. Гаджет подходит для рубашек, пиджаков, брюк, платьев, деликатных изделий и различных тканей, включая лен, модан и хлопок. В комплекте три насадки для рубашек и брюк, а также сумка-чехол на молнии, которая применяется для сушки мелких предметов вроде носков и белья. Поставки запланированы на август. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity. За успех.
2: Радиостанция Infinity.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
3: «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе два диджея и хиты нулевых, яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей welcome с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код. Джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+. Комбинат питания ПАО «Дорогобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 30 июля отмечается Международный день дружбы. Инициатором учреждения дня выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для новой даты стали декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты. ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать придумывать мероприятия и инициативы, которые будут способствовать усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения. Особо подчеркивается важность Дня дружбы в деле укрепления дружественных отношений между разными народами. Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие, говорится в документе. Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы – привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. В настоящее время во многих странах мира ежегодно проводятся мероприятия, связанные с пропагандой дружбы и толерантного отношения к окружающим. Сегодня к их списку добавляется и программа «Дня дружбы».
7: На улицах Парижа 30 июля впервые прозвучала «Марсельеза». 30 июля 1792 года в Париж вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших на защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли военную песню Рейнской армии, написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лиль. Впоследствии она получила прозвище «Марсельезы», то есть «Марсельской». 24 ноября 1793 года революционный парламент Французской республики «Конвент» провозгласил творение Руже де Лиля государственным гимном страны. Реставрация французской монархии в начале 19 века привела к запрету исполнения «Марсельезы». Однако в период революции 1830 и 1848 годов во Франции и других европейских странах «Марсельеза» неизменно возрождалась в качестве интернационального революционного гимна. Пели ее и участники Парижской коммуны 1871 года. А в 1887 году «Марсельеза» снова стала официальным государственным гимном Третьей Французской Республики. В последний раз она была запрещена после поражения Франции в начале Второй мировой войны и оккупации значительной части страны армией нацистской Германии. Однако после изгнания оккупантов освобожденная Франция вновь сделала своим гимном «Марсельезу».
5: А в этот день события, ставшие историей.

0: Радио Инфинити.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости. Стоимость абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия.

Устройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
4: Информация для абитуриентов. Российский новый университет Москва ведет прием на заочное и очно-заочное дистанционное обучение. Государственный диплом. Количество мест и сроки приема ограничены. Бакалавриат. Прикладная информатика, бизнес-информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Юриспруденция, политология, управление персоналом, туризм, гостиничное дело, психолого-педагогическое образование, реклама и связи с общественностью, социальная работа, таможенное дело, специалитет, магистратура, прикладная информатика, менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление, финансы и кредит, юриспруденция, управление персоналом, психолого-педагогическое образование, а также колледж, экономика и бухгалтерский учет по отраслям, банковское дело. Документы можно подать лично или дистанционно. Территориальный центр, поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, 10Б, телефон 8 900 223 0258, Макс и Телеграм. Не упустите возможность получить высшее образование в своем регионе. 8 900 223 0258.
5: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио, радио и реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: истории страны и мира. О главном.
1: В России действуют меры поддержки для молодых семей, планирующих покупку жилья. В том числе для них положена соцвыплата в размере не менее 30% расчетной стоимости недвижимости. Если у пары есть дети, то эта сумма увеличивается до 35%, напомнил в беседе с Арти член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов. Он пояснил, что воспользоваться этой мерой поддержки могут молодые супруги, если каждому из них не более 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребенка. Причем семья должна быть официально включена в категорию нуждающихся в жилье. Также требуется подтверждение, что супруги в силах внести оставшуюся сумму стоимости квартиры из собственных или ипотечных средств. Размер выплаты варьируется в зависимости от стоимости объекта. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью заявил, что неработающие россияне смогут получать лечение по полису обязательного медицинского страхования. Минздрав не планирует отменять ОМС для данной категории граждан. Накануне в Госдуме заявили, что частные клиники, участвующие в системе ОМС, обязаны лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В обращении указывается, что в некоторых субъектах Российской Федерации наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи. При этом текущий добровольный порядок подключения частных организаций к ОМС мешает региональным властям корректировать объемы и профиль лечения, ориентируясь на актуальные запросы населения. И в завершении выпуска. Традиционный заплыв «Дружба» через реку Амур в районе Благовещенска и китайского города Хэйхэ отменен. Китайская сторона предложила перенести его на 2027 год, сообщает Министерство спорта Амурской области. Основной причиной отмены традиционного заплыва стала сложная гидрологическая обстановка на Амуре. Река сейчас очень полноводная, а также факт того, что большая часть китайских пловцов будут заняты в спортивных мероприятиях внутри страны. К слову, заплыв уже отменяли в 2013, 2018 и 2023 году. Причина та же – большая вода на Амуре. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
2: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
7: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
8: ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».

0: just being in here is a humbling experience to me because you're looking through all these records and it's sort of like a big pile of broken dreams in a way. Almost none of these artists still have a career, really. 10 years down the line, you'll be in here. So keep that in mind when you start thinking like, oh yeah, I'm invincible and I'm the world's best or whatever. Because that's what all these guys.
1: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
2: Роджер Браун.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в двухдневный красивый и насыщенный тур. История в самое сердце. Брест, Брестская крепость, Пинск. 1-2 августа. В программе «Брест. Экскурсии в Брестской крепости и музей обороны». «Брестский Арбат». Увидим, как фонарщик вечером зажигает огни. «Пинск. Обзорная экскурсия по городу». Здесь сохранилось больше всего исторических памятников. Францисканский костел Успения Девы Марии, дворец Бутримовича. В подарок посещение Косово. Косовского дворцово-паркового комплекса. Проживание в центре Бреста. Стоимость: взрослые 18 950 рублей, дети 18 500. Забираем туристов из Сафоново, Ярцево, Смоленска. Количество мест ограничено. Бронируйте заранее. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Турцентр. Выбирайте свое путешествие. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. «Скала» возвращает обратно в 2000-е. Перезагрузка. Помните, как влюблялись под рингтоны «Руки вверх», писали смс и танцевали до утра? Все это возвращается. 1 августа кафе «Скала» отмечает 20 лет и устраивает самую громкую вечеринку лета. В программе «Два диджея и хиты нулевых», яркая программа от Элен Бурмистровой, фотограф и конкурсы в стиле «Горько» и мощные призы. Подарки от заведения, специальный гость из прошлого для полного отрыва. На встрече гостей «Велкам» с приветственным фуршетом. Танцуем до 5 утра. Дресс-код – джинсы с низкой посадкой, блестки, банданы, джинсы скини и цветные очки. Доставайте все из шкафов. Кафе «Скала», первый микрорайон, 1 августа, вход 1000 рублей. Детали и бронь по телефону 8-910-711-04-64, Элен. 8-910-782-77-12, кафе «Скала». Будет жарко и очень громко. «Скала», с днем рождения! 18+.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
5: Мастиля. Радио Инфинити.

0: отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 31 июля ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный, ночью и вечером слабый, днем 3-8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла. В субботу 1 августа также малооблачно и без осадков, днем 26-28. В воскресенье 2 августа переменная облачность, днем пройдут дожди и грозы и до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: черного, черти. Infinity.
1: Всем добрый вечер, с вами сегодня в прямом эфире Константин с 21 до 22 часов в нашей рубрике «Электросфера». И мы продолжаем с вами летние электронные сказки по древним греческим мифам. Кто желает пообщаться, добро пожаловать в наш чат в Максе, Радио Инфинити. А пока вспомним, что было до этого в наших сказках.
2: Это радио.
0: Инфинити.

И я напоминаю, что нам помогает искусственный интеллект в формировании таких превьюшек и превью сегодняшней программы про прекрасную дочь речного бога Иноха Ио, ради которой Зевс даже повздорил с Герой.

часто терпит обиды Гера от мужа своего Зевса. Так было, когда Зевс полюбил прекрасную Ио, и чтобы скрыть ее от жены своей Геры, превратил Ио в корову. Но этим громовержец не спас Ио. Гера увидела белоснежную корову Ио и потребовала у Зевса, чтобы он подарил ей ее. Зевс не мог отказать в этом Гере. Гера же, завладев Ио, отдала ее под охрану Стоокому Аргусу.

Страдала несчастная Ио. Никому не могла она поведать о своих страданиях. Обращенная в корову, она была лишена дара речи. Не знающий сна, Аргус стерег Ио. Не могла она скрыться от него. Зевс видел ее страдания. Призвав своего сына Гермеса, он велел ему похитить Ио.

Быстро примчался Гермес на вершину той горы, где стерег стоокий страж Ио. Он усыпил своими речами Аргуса. Лишь только сомкнулись его сто очей, как выхватил Гермес свой изогнутый меч и одним ударом отрубил Аргусу голову. Ио была освобождена.

Но этим Зевс не спас Ио от гнева Геры. Она послала чудовищного овода. Своим ужасным жалом овод гнал из страны в страну обезумевшую от мучений несчастную страдалицу Ио. Нигде не находила она себе покоя.

бешеном беге неслась она все дальше и дальше, а овод летел за ней, поминутно вонзая в тело ее свое жало. Жало овода жгло Ио, как раскаленное железо. Где только не пробегала Ио, в каких только странах не была она.

я напоминаю, это программа «Электросфера», и с вами в прямом эфире Константин. Мы продолжаем наши электронные сказки, продолжаем про древнегреческие мифы, и у нас сегодня про ИО.

Наконец, после долгих скитаний, достигла она в стране скифов на край севере скалы, которой прикован был титан Прометей. Он предсказал несчастный, что только в Египте избавится она от своих мук. Помчалась дальше, гонимая оводом Ио.

Много мук перенесла она, много видела опасностей, прежде чем достигла Египта. Там, на берегах благодатного Нила, Зевс вернул ей прежний образ, и родился у нее сын Эпаф. Он был первым царем Египта и родоначальником великого поколения героев, которым принадлежал и величайший герой Греции Геракл.

Для любителей электронной музыки хочу напомнить, что на сайте Radio Infinity RF можно слушать электросферу онлайн 24 часа. И там как раз играет летом вся музыка из летних сказок. На сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравился этот вечер со мной. Сегодня мы послушали легенду о прекрасной Ио. Аплодисменты от сердца бесценны. Наслаждаемся летом. Хоть и дождики идут, но солнышко все равно выглядывает. Не забываем про выходные. Завтра ждем вечером Андрея в прямом эфире, где можно будет передать привет и заказать песню. А закончить сегодня хочу эфир фразой Экзюпери. Шаги превращают мечты в цели. С вами был Константин. До следующей встречи. Это радио Infinity.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

забили камнями на детской площадке. Я ушел чужим, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

чувствую, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.